0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры. Поколение.

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: Ուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
2: «Поколение Че».

0: красно-черное. Говаст.
1: Ушадрюсон, Тонакан, Медзехчеш, Вегаюм. Майси Мекитстаса, Гнек Кахуйкев Электротехника, Акцеин Маснаксох, Шат Медстесакарус, Тонакан, Шат Медзехчеров. Майра Мастера, Вега Кетем. Вега, Кахуйкев Техника и Амина Медстанца, Хаястаном.
0: Говазди Хамар Зангахарель, 011

0: Говаст.
1: Ушедри сон. Тонакан медзехчеш вегаюм. Майси мекит стаса. Гнек кахуйкев электротехника. Аксейн маснаксох шат медстеса канус. Тонакан шат медзехчеров. Манрамастера вега кетем. Вега. Кахуйкев техника и амена медстанца хаястаном.
0: Говазди хамар зангарен. 011 540 840.

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные